0: хиты.
1: Там качали, громко чайки, и не случайно обречало, бьются волны, как на чайке. И нас с тобой, они качали.

Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.

0: 41 минута.
1: Да, в печали, громко чайки, и не сужаем. Обречало, бьются волны, как на чаке, и нас с тобой. Они качали.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:11.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: что ты услышишь дальше.
1: Я сотру на мир, и пускай будет год.
2: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1 eiro 89 centi. Kafijai Lavazza noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
3: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
5: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
6: Hey!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro 30 centi, plastelīns 2 eiro 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
10: Mm.
9: Vai brokastīm vakariņās.
10: Mm.
9: Vai pat vakariņām pusdienās.
10: Mm.
9: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K, un diena izdevusies.
11: Izvēlēs savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
12: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
13: Это политическая реклама. Спонсор ООО «ЭХР Плюс». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее hr.fm.
14: ЭХР Плюс. ЭХР Плюс.
13: Только хиты.

0: прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 8:10.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White, насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя, Flat White, на заправках Виада. Виада, выгодно остановиться.
3: ЭХР Плюс. ЭХР Плюс. Только хиты.

0: клиентам. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
2: Vasaras izpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet. Kel

0: kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
2: Это политическая реклама. Спонсор ООО «ЭХР Плюс». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm.
3: ЭХР Плюс. Только хиты.
4: Новый трек на ЭХР Плюс.

0: прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 17 до плюс 25 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Эхо Р Плюс. Только хит.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 9:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 9:30.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Далее.
2: Next.
3: Колонка громкость на всю. Я танцую и пью. И делаю вид.
0: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей,
5: бытовой техники, мебели, стройматериалов.
4: В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе.
5: Лицензированы и для коммерческих перевозок.
4: Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24.
5: Проще только телепортация.
4: Команда 24.lv 2016-7006.
6: Вау! Ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс с подложкой 11,99 за квадратный метр. Унитаз с крышкой «Каскада» 79 евро. Душевой комплект «Домолетти» всего 79 евро. «Касинукай». Предложение действует до 4 августа в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
0: «Айспик». Нервы. MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
8: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
9: Hey, hey!
10: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
11: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
12: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
13: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
12: Var pagaidīt vakariņas.
14: Aizmirstam.
13: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Вторую неделю в эфире. 5.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10:12.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Эр Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Эр Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
2: Чао, дорог, ты группа The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
3: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulātors dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Приезжай в парке Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях, на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепое и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепое в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Hey, hey!
7: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
8: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Эхо Эр Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
9: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Эхо Эр Плюс». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – echoer.fm.

0: далее.
1: Next.
0: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 11 часов 11 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Here we go. Вот что ты услышишь дальше. Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Kad ieceres kļūs lielākas, arī finansēm jāspēj turēt līdzi. Nordcard kredītlīnija ir elastīgs atbalsts brīžos, kad nepieciešams papildu finansējums, lai droši virzītos uz priekšu. Piesakies! Nordcard.eu sasniedz jaunas virsotnes. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Akropoli iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ikviens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Čau, esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienaudži vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontes akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontes.lv.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
5: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
6: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
7: Это политическая реклама. Спонсор ООО «ЭХР Плюс». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее hr.fm.

0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. Вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
2: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 minifigūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Новый трек на Эхо Р+.

0: современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
1: Rīgai 8.25. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Вау, ничего себе предложение! Складской стеллаж «Хаусхалт» 5 уровней, 16,99. Коробка для хранения вещей 65 литров, 5,99. Стул для школьников «Домолетти» всего 24,99. «Касинукай». Предложение действует до 4 августа в магазинах «Касинукай» и для участников «Смартнет» в интернет-магазине.
6: «Айспик». Нервы. «Нойз МС». Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 22 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: С Рига Плаза лето запомнится надолго.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 12 часов 10 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
1: Далее. Next.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana. Veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
4: Kurši.
3: Pēdējais brīdis ķert ciet.
5: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Радиофест ЛВ.
6: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии, независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
7: Это политическая реклама. Спонсор ООО «ЭХР Плюс». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – ehr.fm.

0: Здоровье начинается с профилактики. Сдавай анализы вовремя. В Центральной лаборатории до конца сентября доступны новые сезонные комплекты чекап по цене от 11 евро 99 центов при предъявлении карты лояльности Веселыба. Без направления от врача. Запишись на laboratoria.lv и начни новый сезон здоровым. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Приезжай в парки Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях, на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепое и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепое в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса родолей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Тарзан.лв.

0: 17:47.
1: Новинка месяца на заправочных станциях Виада. Flat White. Насыщенный вкус кофе и нежная молочная пенка. В этом месяце с карты Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus XL Flat White со скидкой 30%. Побалуй себя Flat White на заправках Виада. Виада. Выгодно остановиться.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 22 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: С Рига Плаза лето запомнится надолго. Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров у костра. Рига Плаза. Место для тебя.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 1:15.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Siemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
3: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
4: Это политическая реклама. Спонсор ООО «ЭХР Плюс». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm. Номер два этой недели.

0: вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
2: Чао, дорогой, ты группа
3: The Soundboys.
2: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
0: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
5: Vidz zeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
0: Вторую неделю в эфире.

0: хочешь дальше?
1: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Revive Fest в Риге. Уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
3: Просто мне завидую.
2: Платина.

0: Кишуновой.
1: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēj Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
5: Все, что я помню.
4: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Ready Fest ЛВ.
6: Под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс.
7: Вместе с международной платежной компанией Декта.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 22 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Эхо Эр Плюс.
1: Новый трек на Эхо Эр Плюс.

0: Далее. Next.
1: Viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – -20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – -20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem – īpaši konkurētspējīgas cenas. Bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem – atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem – atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzina veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Приезжай в парке Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях, на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепое и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тырвете и Лепое в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса Рудалей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Tarzan.lv.
5: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@dautzveidība.lv.
6: Это политическая реклама. Спонсор ООО «ЭХР Плюс». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее hr.fm.

0: фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.

0: kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
2: Хей-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 22 до плюс 25 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 1-2 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: что ты услышишь дальше. Лето. Лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Vaitava fotogalerija ir gatava uzvarēt! Tas būs vieglāk nekā tu domā! Redzi kabriķi, fočē to, liec bildi Instagram storijā

0: Tiepies krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
2: Это политическая реклама. Спонсор ООО «ЭХР Плюс». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее ehr.fm. Номер один этой недели.

чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Подключайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта.
0: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšu ar Flovap. Ieskaties Flovap.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Крупнейший хип-хоп-фестиваль «Relive Fest» в Риге уже 8 августа. На сцене

0: Сергей Шунова. 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: слышишь дальше.
1: Iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Iepērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
3: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
0: EHR.FM представляет
5: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
0: Только хиты.
5: EHR Plus о погоде.
0: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Завтра будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 27 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Autoparts.lv.
1: Далее. Next.

0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Эр Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Эр Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzeguškalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Вау, ничего себе предложение! Кухонный комбайн Столар 49,99. Ручной пылесос Xiaomi G30 Max 289 евро. Стиральная машина Горинье на 6 килограммов всего 269 евро. Касинукай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
5: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Эхо Эр Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
7: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Эхо Эр Плюс». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее – echoer.fm.

0: старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
3: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Sestdien, 15. augustā, naktsklubā Coyote Fly uzstāsies pasaules deju mūzikas zvaigzne Sigala. Viņa radītie hiti straumēti vairāk nekā 5 miljardus reižu. Šī būs vienīgā Sigala uzstāšanās Baltijā. Nenokavē! Pirmās 100 biļetes par īpašu cenu. Biļetes pieejamas biļešu servis LV. 15. augusts Sigala, naktsklubā Coyote Fly.
5: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
6: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
7: Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
8: Просто мне завидуем.
7: Платина.

0: 51 минута.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 27 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: С Рига Плаза лето запомнится надолго. Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров у костра. Рига Плаза. Место для тебя. ЭХР Плюс.
0: Топ-5.
1: Всем привет и отличного вечера, который только начинается. С вами я, Катя Ерофеева, а значит в эфире ЭХР Плюс Топ-5, чарт, в котором звучат исключительно ваши фавориты. Пятерка этого дня уже готова, и давайте ее встречать. На пятой строчке Виагра Галилео.
2: Номер

0: ХР Плюс.
1: Топ-5.
2: Это топ-5. Лучшие треки этого дня. На 4-й строчке были Гаязов Brothers «Выбираю море». Отличный летний трек, которому уже на минуточку больше года. Это рекорд в рамках топ-5. И как же здорово, что этот трек может конкурировать с треками этого года. Далее, кстати, еще один приветик из 2005 года. И это Мэри Гу и ее работа «Ноября 2025». 3-я строчка в топ-5 у трека «Не ревнуй».
0: Номер

0: Только что с нами в топ-5 был Лирик с треком «Кассеты». Этот трек все еще на пике популярности, хотя у Лирика есть и довольно свежая работа под названием «Аутентичная», вышедшая в конце июля. Ждем ее и в топ-5, но пока слушаем лучшую на сегодня. В чарте побеждает Люся Чеботина с треком «Мотив преступления». Спасибо вашим лайкам в мобильном приложении «Эхо Р». Благодаря им Люся сегодня номер один. Встречаем! Ну а я, Катя Ерофеева, буду с вами прощаться до завтра. Всем удачи и пока!
1: Номер один.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5:17.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: слышишь дальше?
1: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: Но сакума, то медина издарит гайлес. Тад, то медина издарит рексис. Visbeidzot, to nāk darīt Niklāvs Mičulis.
3: Hei, hei, hei! Es saprotu, ka gadās aizgulēties, bet ja nogulēs iestāšanos turībā, tad nebūs biznesa domāšanas. Piesakies turībā! Jurisprudencei, uzņēmējdarbībai, starptautiskajam turismam, biznesa loģistikai, uzturam, organizācijas drošībai un finansēm. Jo kas nokavē, tas nestudē turībā.
4: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Айсбик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ Радиофест ЛВ.
2: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас, напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
3: Это политическая реклама. Спонсор ООО «ЭХР Плюс». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее hr.fm.

0: www.tgshow.lv.
1: Усталость – это не норма. Проверься. В Центральной лаборатории общий анализ крови, ферритин и другие важные показатели в комплекте с запасом железа всего за 14 евро 99 центов. Без направления от врача. С картой лояльности в СЛИБА. Не жди в очереди. Записывайся на laboratoria.lv. Код Центральной лаборатории 0100-68302.
2: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.
3: Желаете, чтобы ваш ребенок ходил в школу с удовольствием и радовал вас результатом и интересом к учебе? Это реально! Профессиональная средняя школа «Виктория» предлагает 10 профессий на выбор после 9 класса. Кибербезопасность, программирование, дизайн, логистика, коммерческое дело и гостиничные услуги. «Виктория» – место, где интересная учеба превращается в профессию, а окончание школы – это начало успешной карьеры. Самое время принять решение и подать заявку. schoolvictoria.lv.
4: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
0: ЭХР.ФМ представляет
5: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
5: ЭХР Плюс о погоде.
0: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Завтра будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 27 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: С Рига Плаза лето запомнится надолго. Все для приключений на солнечном пляже, походов на природе, неожиданных ночных вечеринок или спокойных вечеров у костра. Рига Плаза. Место для тебя.
7: YouTube ТОП 20. Музыка, которая собирает миллионы просмотров.
0: ТОП 3. ТОП 3.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:14.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р Плюс. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р Плюс.
1: Вместе с международной платежной компанией Декта. Айспик. Нервы. MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Ready Fest ЛВ.
2: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Cena LOM v magazīnach JUSK. Чистка склада, скидки от 20 до 80% на мебель для дома и сада, на одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупай также на JUSK.LV.
4: Приезжай в парке Тарзана и посети трассы, расположенные на деревьях на высоте до 15 метров в Сигулде, Юрмале, Лепое и Даугавпилсе. А также в новых парках Тарзана в Тервете и Лепое в Юрмальском парке. В Сигулде также трасса Рудалей, креслоподъемник, бамперные лодки, детские сафари и автошкола, сеточный парк и многое другое. Покупая комплексный билет, аттракционы за полцены. Узнай больше на Тарзан.лв.
5: Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, Эхо Р Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
6: Это политическая реклама. Спонсор ООО «Эхо Р Плюс». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее echr.fm.
1: Топ 20 лучших хитов недели по версии YouTube.
7: Номер 13
1: опускается на одно место.

0: Вау, ничего себе предложение! Виниловое покрытие для пола 33 класс с подложкой 11,99 за квадратный метр. Унитаз с крышкой каскада 79 евро. Душевой комплект Домолетти всего 79 евро. Касин Укай. Предложение действует до 4 августа в магазинах Касин Укай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Лучших хитов недели по версии YouTube.
3: Номер 2
2: поднимается на одно.

0: YouTube Top 20. Номер один.
1: Место сохраняет.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.
2: Завтра будет облачно с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 27 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.

0: 7:20.
1: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
2: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
0: Новый трек на Эхо.

0: Далее.
1: Next.
2: Один владелец, прозрачная история и гарантия. Выбирайте авто из широкого балтийского ассортимента на Morecar.lv или в Риге Raudas 15. Morecar.lv. Проверенные и качественные малопользованные авто.
3: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi. Следующая любимая песня скоро может и не прозвучать. Это важное сообщение к тебе, слушатель. На протяжении десятилетий мы, ЭХР Плюс, вместе с тобой создавали то самое звучание, которое ты любишь. Но сейчас Министерство культуры планирует продвинуть в Сейм новые поправки к закону, и если их утвердят, все частные радиостанции будут обязаны транслировать не менее 30% музыки, созданной в Латвии. Независимо от формата станции и независимо от предпочтений ее слушателей. Каждая радиостанция имеет свое лицо и свое звучание. Мы считаем важным, чтобы радио могло сохранять свою индивидуальность, а слушатели самостоятельно выбирать то, что им действительно нравится. Поддержи нас! Напиши нам свою позицию на radio@daudzveidība.lv.
0: Это политическая реклама. Спонсор ООО «ЭХР Плюс». Реклама связана с законопроектом о внесении изменений в закон об электронных средствах массовой информации. Подробнее — ehr.fm.

0: darba iespējas satiekas vienu vietu.
1: Крупнейший хип-хоп фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене

Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. Вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.

0: un darba iespējas satiekas vienu vietu.
1: Aizpīk. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: ЭКР Плюс.
1: Ночной клуб «Койот и Флай» представляет.
2: В эту пятницу за пультом Арман Авейру, лучший мешапер планеты. Ему компанию составит DJ Plastic и его фирменный драйв. В субботу Арман Авейру возвращается вместе с диджеем Густавита. Два сета, одна ночь, ноль пауз.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.

Меня знобит в твоем голосе и не иник в силах вылететь. Мы на тысячи клиник, ты моя гостья из будущего. Я остался в прошлом, я звоню тебе, но ты снова меня морозишь. Мы и снег, и Сахара, Глинтвейн, и Лонг-Айленд. Опять сдали нервы, не сдали экзамен. Я ветер, ты и пламя. Я верю, ты знаешь, мы первая фаза последних касаний. Развесил гирлянды на праздник. Видно, для нас это красные флаги. Холод во взгляде, как тайные знаки. И я к тебе пытаюсь подобрать пароль, буду бы хакер. У нас прощальные концерты. Распадаемся как центр. Воспоминания бесценны, но ты режешь наш фото на бессмысленные сэмплы. В этой ссоре кружились, как танцы мои. Ты лечила меня обещаниями пустыми, как плацебо. Я не знаю, как и чем спасаться мне. Наверное, этим треком на волнах всех радиостанций.

сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях, море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шепот.

0: 2 часа 51 минута. Эхо Эр Плюс.
1: Только хиты.
2: Заезжай самолет.
3: Хорошо, там, где нас нет, там ведь вечное лето, а дома не Насте. Их печаль, что не в день, как счастье. А то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно стон сквозных, и пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине хотел.

0: мама, мама, родина.
1: Дверь в одну сторону один раз открыв, обратно не закроешь.

рядом, а не Настя. И печаль, что не в деньгах счастье. А то бы я на раз-два смог бы счастье украсть. И рвет на куски, словно 100 сквозных. И пустил на ветер я все, что спер с казны. На чужбине,